0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Ұлт қазынасы. Қазақ радиосы.

0: Реклама на Казанском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Ән көңілдің ажары. Жаңа күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

0: казахском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Кеш шарық тыңдаушы. Өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона журналист Гульдара Якимелова. Сегодня тема «Здоровье детей приобретает особую значимость. Современные дети растут в условиях высоких нагрузок, цифровой среды, измененного образа жизни и новых факторов риска. Все это напрямую влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. Об этом и другом я предлагаю поговорить с опытным специалистом, профессором кафедры детских болезней Медицинского университета города Астана, врачом-педиатром высшей категории Аубакировой Жанар Ибрахимовной. Жанар Ибрахимов, добро пожаловать в студию.
3: Здравствуйте. Сегодня вы очень затрагиваете один из важнейших вопросов – это дети. Здоровье детей – это наше будущее. К сожалению, мир гаджетов, постоянные перемены разной еды, которых нам доставляют с разных стран, яркие, красные всякие чупа-чупсы, конфеты и многого другого, к сожалению, все это губит здоровье будущего поколения.
2: Ну, об этом мы поговорим чуть позже. А для начала расскажите немного о себе. Почему вы выбрали профессию врача и пошли в педиатрию?
3: Я врач-педиатр с 33-летним стажем. В наше время, скажем, постсоветское пространство, когда мы только заканчивали институт, это был 1984 год. Это был огромный конкурс, ну, на желание поступить в медицинские вузы. Но, если честно, я хотела быть терапевтом, но мой отец, сам он преподаватель, и сказал, ты пойдешь на педиатрию, потому что туда мало конкурса. То есть мы, дети постсоветского пространства, очень слушали своих родителей. И поэтому, пользуясь случаем, хочу всем родителям пожелать оставлять выбор профессии за детьми. Это очень важно.
2: Давайте раскроем проблемы. Что сегодня происходит с детским здоровьем? Есть у вас вопросы к здоровью?
3: У меня очень много вопросов. И первое, что я сразу скажу, от чего болит сердце современных докторов, наши родители отказываются делать прививки. И пользуюсь как раз таким эфиром, очень много выросло в последнее время кори. А единственным спасением от кори является профилактика. Вакцина, потому что корь поражает головной мозг наших детей. Дети не должны умирать от пневмонии. К сожалению, тоже не получают вакцину, которая защищает детей от пневмонии. Это пневмококковая вакцина. Поэтому первый вопрос, который на первом месте не только у меня, но и у всех, да, на устах, это, наверное, все-таки вакцина-профилактика. Растет туберкулез, потому что мы отказываемся делать ПЦЖ. Растет корь, мы отказываемся делать вакцину против кори. И многие родители, многие болезни связывают с вакциной. На самом деле есть другие дефициты, которые, может быть, повлияли на какие-нибудь болезни. Современные дети очень анемичные, быстро устают, быстро раздражаются, плаксивые. Спросите, не все ли родители проверяют чекап год, как положено? Сдает ли каждый родитель, допустим, витамин D? Казалось бы, простой витамин D. Единственный витамин, который образуется под воздействием солнечных лучей. Чтобы организм хорошо функционировал, чтобы был крепкий иммунитет, крепкие кости, нужен витамин D. А мы видим сейчас на улице детей?
2: Да, нет. Все сидят дома.
3: Или они где? До обеда занимаются в одной школе. После обеда некоторые родители умудряются их давать еще во вторую школу, да? Ну, спасибо кружки родителям, которые дают на кружки, вы правы, дают детей на спорт. Но все-таки на первом месте для здоровья должна быть именно свежий воздух и водный, питьевой хороший режим. Посмотрите, сейчас много стало детей с лишним весом, да? К сожалению, они что кушают? Западная еда, которая к нам пришла с разных западных стран, фастфуды, суши. О сушах вообще отдельный разговор. Если дети будут нарушать и все время пить фастфуды и пить газированные напитки, к сожалению, у нас очень много детей с ожирением, с сахарным диабетом. И я вообще молчу о паразитах, о паразитозах, которых тоже очень много. Если вам вашего ребенка беспокоит всегда. Плохой сон, он все время хочет спать, он очень трудно утром встает. Из-за этого в некоторых семьях скандалы, да? Обратите внимание, есть ли дефициты у вашего ребенка, даже анемия. И часто родители говорят, да, у моего ребенка анемия. Но за этим нужно же выявить причину анемии. Как вы думаете, вы согласны?
2: Да, в чем она может быть?
3: Причина вот как раз таки в том, что дети неправильно питаются, не пьют качественную воду, они пьют кока-колы, газированные напитки. И я бы даже сделала бы запрет вот таким напиткам, которые убивают желудок наших детей. А они спокойно их покупают. Чем дешевле, чем хуже яд. И, к сожалению, этот яд нам сейчас достается за копейки. Вы даете своим детям
2: карманные деньги в школу?
3: Вот. А в школе вы же не знаете, как ваш ребенок питается. Может, ваши карманные деньги уходят на разного рода газированный напиток. Поэтому ответственность остается в первую очередь за родителями. Должны воспитывать детей к правильному образу жизни, правильному питанию и, конечно, спорт на первом месте.
2: Угу.
3: Но не всегда школа.
2: То есть тут такая взаимосвязь, да? Изменился наш образ жизни, пришли новые технологии, гаджеты. Дети заменили все вот эти уличные игры на телефоны, смартфоны.
3: Да.
2: Засели в доме и перестали получать солнечное питание, да?
3: То есть... Да, они не выходят на улицу, а, естественно, в связи с ростом, да, будем откровенны, с инфляцией. Родители работают не на одной работе, а даже на нескольких работах. То есть ребенок, я не про всех говорю, есть дети, которые предоставлены сами себе. И поэтому, я считаю, должен быть какой-то очень строгий, но хороший распорядок, чтобы ребенок не оставался один дома с гаджетами и контролировать все-таки, брать ответственность.
2: Как заставить ребенка выйти на улицу, если он не хочет выходить? Говорит, там неинтересно.
3: Если он не хочет выходить, просто-напросто нужно, не ругая его, ограничить гаджет и записать его на кружки.
2: Угу.
3: И проявится интерес. А если ребенок поймет, что ему это все дозволено, ну тогда он так и будет сидеть и проводить свое время за гаджетами, за телевизором. Даже многие родители, даже маленьких детей умудряются им ставить мультики. Вообще детям это абсолютно нельзя. Даже когда дети кушают и смотрят телевизор, мозг, Гульдарай, не воспринимает еду. Понимаете, она не будет впитываться в той мере, в которой должна, потому что мозг вовлечен не в процесс еды, а в процесс то, что происходит там на телевидении. И это все влияет и на зрение, и на физическое, и на эмоциональное, психическое развитие ребенка.
2: Угу. Почему дети сегодня такие раздражительные, да, не самостоятельные? Вот если вспомнить, да, наше детство, то мне кажется, даже думаешь, как мы выжили вообще?
3: Мы дети другого поколения, сейчас наши дети зумеры, да, их как называют. Факт, если ребенок раздражительный, если он все время спит,
2: плаксивые, они хотят, чтобы исполнили сразу вот их желания немедленно.
3: Вот очень хороший вы вопрос затронули, да, и мой вопрос, а во сколько спят такие дети? Родители, когда даже иногда просто спрашивают, а во сколько вы ложитесь спать? Они говорят, о, если 12, это хорошо, а может быть это в час. Представляете, гормон сна, мелатонин, начинает в организме вырабатываться 8:39 вечера. Его очень много. Маленькие новорожденные дети же, например, спят сутками, потому что у них очень много мелатонина. А наши дети, когда гормон сна вырабатывается, в это время они активные, они еще играются, кто-то еще на улице. И родители начинают 12 час кричать, идите ложитесь спать, а к этому времени вырабатывается гормон кортизол, который организм но после двух начинается просыпаться, готовиться. Да? Понимаете, есть магия утра 5 часов, 4 часа, да? А в это время в 12 час они ругают, у детей уже гормональные изменения, да? И мы хотим их уложить в это время спать. Поэтому, опять-таки, спасибо вам за эфир. Родители, хотите здоровых детей? Ложите вовремя их спать. Во время сна что происходит? Ребенок хорошо растет, он становится на утро бодрым, а отзывчивым. А если, представьте, вот если вы не выспитесь, вы же будете целый день раздражительным, да?
2: Расшатанная психика.
3: Вот именно. Mm-hmm. А дети, они об этом не говорят и не знают, они же дети. А когда к этому режиму мы их научим, дети будут счастливыми и здоровыми. Поэтому сон на первом месте.
2: Сон во сколько должен засыпать ребенок?
3: В зависимости от возраста, если это маленькие дети, это, допустим, 9-8:30 вечера. Если школьники, 10-10:30, ну, максимум до 11. И хочу дать лайфхак, скажем, совет, да, чтобы дети спали, вся семья должна в одно и то же время стараться ложиться спать. Не бывает мамы такого, чтобы вы хотите уложить ребенка 10-11, а сами в это время бодрствуете. Нет. Это должен быть общий такой режим, да, порядок. И не бывает такого, что вы кушаете там что-то жирное, что-то сладкое, а ваш ребенок нет. То есть должен быть какой-то правильный распорядок еды, культура питания, да, скажем.
4: А вот про культуру питания. Как правильно привить привычки правильного питания, культуры питания ребенка?
3: В тот момент, как только произошла, скажем, имплантация, да, внедрение зародыша в стенку матки, в тот момент, когда уже ребенок зародился, уже все, что мама думает, что она кушает, что она ест, все это влияет на развитие ребенка. И поэтому мы всегда, вот если брать это с рождения, это обязательно должно быть грудное кормление. Грудное кормление, я всегда мамам говорю, у нас очень много выросло рака молочной железы. Пожалуйста, нужно детей до 2 лет. Ну, в наше время до года кормили, сейчас, согласно ВОЗ, до 2 лет кормить грудным молоком. А до 6 месяцев исключительно грудным молоком. Чтобы вырастить здорового ребенка, это профилактика. У такого ребенка будет очень хороший иммунитет. Это профилактика рака молочных желез. Это профилактика мастита. И прикорм нужно начинать правильно. Если слушатели, кто сейчас нас слушает, очень ценный совет. Если вы ребенку неправильно начнете прикорм, вот как раз-таки это может повлиять и на задержку речевого развития, и на задержку эмоционального развития, и на задержку физического развития. Поэтому, пожалуйста, вводите прикорм вовремя. Детям до 3 лет соль, сахар нельзя. Вообще,
4: соль, сахар нельзя.
3: До 3 лет, не говоря уже о Кока-Коле, мне даже страшно его слышать. Поэтому у них же желудок маленький, там очень мало ферментов, липазы, амилазы. Ферментов для расщепления вот таких очень опасных продуктов, да? Вообще желудок ребенка полностью формируется, Гульдарай, только к 8-му году жизни. Представляете? Поэтому, когда я вижу, иногда захожу в супермаркеты и вижу, как мамы говорят, бери, что хочешь, и они покупают вот разные чипсы, кириешки, чупа-чупсы. Мы должны работать, часто проводить такие эфиры. Когда человек это всегда слышит, он понимает, насколько это в будущем отразится на здоровье ребенка.
4: Сегодняшние дети очень часто болеют, у них слабый иммунитет. Это тоже все связано с этим?
3: Если ребенок год 8-10 раз болеет ОРВИ, это норма. Да, УАЙ, да, почему? Потому что в мире существует 300 видов вируса. Если взять один РНК-вирус, у него есть 160 разных типов. То есть нету вакцины от вируса. Есть только здоровый иммунитет, здоровый образ жизни. Если ваш ребенок часто болеет больше 8-10 раз, затяжной кашель, затяжной дефицит веса или лишний вес, опять-таки нужно прийти к вопросу, как питается мой ребенок. Как часто я с ним хожу на улицу? Вы как часто обнимаете своего ребенка?
4: Как вижу.
3: Только честно.
4: Как
3: это
4: вижу.
3: Круто. Да, каждая мама должен быть вовлечен в воспитание своего ребенка. И обязательно есть такая тема, сейчас очень актуальная, вовлеченность отца. Когда отцы занимаются или хотя бы уделяют день 15-20 минут своему ребенку, у ребенка вырастают крылья. Понимаете? Очень крутой инсайт, потому что я всегда говорю, если родители ругаются, ваш ребенок будет часто болеть. То есть они пугают. Эмоциональная среда в семье влияет на здоровье ребенка. Но в плане, если говорить с точки зрения медицины, это все-таки у детей очень частая анемия. Например, говорят, мой ребенок не ест мясо. Если он не ест мясо, значит, есть какая-то причина. Или вы неправильно начали прикорм, или дома вы приучили. Стоит некоторым детям топтать ногой, да, я это не буду, а буду то. И многие родители, в том числе и мы с вами иногда, хотим, да, быть на волне с детьми. Вот этого делать нельзя. И все-таки нужно находить всегда правильное решение. Потому что ребенок не понимает, что он маленький, что если он сейчас выпьет, допустим, газированную напиток, что этим он поразит желудок ребенка. А мамы должны быть осознанными.
4: Как вы считаете, почему, вот вы сказали правильно, многие дети сегодня не едят мясо? Очень выборочно.
3: Да.
4: С чем это связано?
3: Если ваш ребенок не ест мясо, 90 случаев это анемия. 90 случаев у вашего ребенка низкий ферритин, низкая фолиевая кислота, низкий витамин B12 и низкий гемоглобин. То есть, когда мало гемоглобина, значит, мало достается, вот если простым языком говорить, кислорода органам и тканям. То есть, он не получает необходимый кислород ткани, они голодают. И, конечно, такой ребенок будет плохо прибавлять весе, такой ребенок будет часто болеть, быстро уставать и не захочет учиться.
4: Чтобы поднять гемоглобин,
3: нужно сдать общий анализ крови, пройти чекап. Вот модное, не то что модное слово, сейчас во всех клиниках везде проводят чекапы. То есть чекап — это когда мама записывается к педиатру, год один раз ребенок сдает анализ крови развернутый. Там он сдаст, обязательно проверит гемоглобин, проверит свой ферритин, проверит свой витамин D. Многие дети, даже родители, не сдают анализ КАП-программу. КАП-программа – это анализ скала, который покажет, как питается ваш ребенок, что его там много жира, много калия, или же много грибов, может быть, есть, да? Кто-то много употребляет мучного, сладкого, сахара, и это все вот этот анализ покажет. И неправильное питание, оно тоже приведет к анемии, и если ребенок не ест мясо, а ест глину или там вот стену некоторые, да, вот грызут, пожалуйста, значит, у этого ребенка есть анемия. Когда ко мне приходит ребенок на прием, Гульдарай, моя задача — взвесить вес, рост ребенка и просто сдать общий анализ крови и сдать кал на паразиты.
4: А как вы поднимаете этот гемоглобин? Вот препаратами аптечными, да, или как? Чтобы он затем...
3: Спасибо, очень вообще вы такие хорошие вопросы мне задаете сегодня. Не всегда, нету волшебной таблетки. Нету такого, что вы дадите в течение 10 дней какую-нибудь таблетку от железа, и оно поднимется. Здесь зависит от степени анемии. Но я точно знаю, что у нас нету тяжелой степени анемии. Есть, но не так много. Есть первая, вторая степень. Первая степень мы лечим только правильной едой. Сюда входит в том числе сон и, конечно же, спорт. А если есть вторая степень и если низкий ферритин, нужно давать препараты железа. И нету одного выбранного препарата, что он самый лучший, вот этот, да? Каждый препарат, кому-то он может у кого-то вызвать дискомфорт в желудке, у кого-то он может вызвать рвоту, у кого-то может вызвать запор. И тогда родители сдают позицию. Здесь важно уметь найти и выбрать тот препарат, который, ну, не вызовет вот этих побочных эффектов. Здесь, чтобы препараты железа не вызывали запор, имеет значение, как опять-таки питается, видите, этот ребенок. Если он ест сухомятку, если он пьет газированную напитку, если мама не готовит бульоны, там, конечно, будут запоры. Надо есть квашеную капусту, свеклу во время приема препаратов железа. И анемия лечится, Гульдарай, от 3 месяца до 1 года. Понимаете? Угу. Это надо быть какой
4: то
3: мамой?
4: Всегда под наблюдением.
3: Готовы все это пройти?
4: Пройти,
3: да?
4: Длинную дистанцию. Ну вот, и еще один в завершении вопрос к вам, Жанара Ибрахимовна. Как вы считаете, возможно ли сегодня в наших условиях вырастить абсолютно здорового ребенка? И что для этого необходимо делать? Вот ваша рекомендация для радиослушателей, для родителей.
3: Спасибо за шикарный вопрос. Прям даже сам вопрос, я вот аж мне сердце трогнуло.
4: Все это хотят, мы же все хотим, чтобы наши дети были здоровы.
3: У меня тоже двое детей, да. И все мы хотим здоровое, счастливое поколение. Для этого нужен здоровый образ жизни, здоровая атмосфера в семье. Детей нужно планировать. Перед тем, чтобы как детей планировать, нужно обязательно мужчина пусть себя проверит, да? Будущая мама пусть проверит. А не так, что со всеми дефицитами, ну, родить ребенка, да? От здоровой мамы заражаются здоровые дети, понимаете? И чтобы дети правильно питались, занимались спортом, пили хорошую воду, ели бульоны, котлеты, фрукты, овощи. И все это вместе, если в целом взять, это несложная формула. Но это возможно.
4: Это база, да?
3: Да.
4: Которую мы должны исполнять.
3: И проводить вакцинопрофилактику. И все это вместе мы вырастим здоровое поколение. Мы должны идти и стремиться к этому.
4: Спасибо большое за ваши рекомендации, советы. Ну, я думаю, мы с вами еще не раз встретимся, потому что есть много
3: тем. Давайте часто встречаться, потому что это каждая тема, она по-своему большая, актуальная. А если мы будем об этом часто говорить, каждый родитель что хочет? Вырастить здорового ребенка. И каждый родитель будет выделять время, сдавать свои анализы, знать, какой гемоглобин, знать, какой витамин D у ребенка. Потому что мы иногда говорим, что вирусов очень много. очень много. Но мы не должны бояться вируса, Гульдарай. Мы должны бояться не от вируса, а как ответит на этот вирус иммунитет ребенка. Кто-то заболеет через 3 дня, тут здоровый в школу побежал, да? А кто-то долго болеет. Значит, кто долго болеет, нужно проверить иммунитет.
4: Согласна с вами. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы сегодня беседовали с профессором кафедры детских болезней Медицинского университета Астаны, врачом-педиатром высшей категории Аубакировой Жанар Ибрахимовной. Жанар Ибрахимовна, еще раз благодарим вас. Желаем вам крепкого здоровья, успехов и побольше здоровых, счастливых пациентов.
3: Спасибо огромное.
0: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.